0: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске плюс 25-27, в Бресте и Гродно 27-29 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
2: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: знаю.
1: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
2: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске плюс 25-27, в Бресте и Гродно 27-29 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске плюс 25-27, в Бресте и Гродно 27-29 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 370 529 920 7077. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Реклама. Радиус FM. Наше

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске плюс 25-27, в Бресте и Гродно 27-29 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +3 79 529 920 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Реклама. Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С MaxLine'ом.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
3: Тут есть.
2: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске плюс 25-27, в Бресте и Гродно 27-29 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
1: Raise back your vibes.
2: Spread them well.
1: Around the world.
2: Around the world.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске плюс 25-27, в Бресте и Гродно 27-29 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В небо

Тебе чтобы увидеться, может быть у нас что-то получится. Может быть мы торопим события, я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно, мы в шаге от мысли к реальности.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: прощается.
1: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С новостями Влад Кучко. 22 июня Беларусь отметит скорбную дату – 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В Брест прибыл тематический поезд. Стартовал он с белорусского вокзала Москвы 15 июня с остановками в Орше, Минске и Барановичах и оказался в еще одном знаковом для всех белорусов месте, а именно в Брестской крепости. Совет Безопасности ООН проведет в ближайшее время заседание по Украине, следует из расписания работы органа. Об этом пишет РИА Новости. Заседание по Украине запланировано на ближайший понедельник, 22 июня, на 15:00 по местному времени. Его запросили западные страны. Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг конфликта с Ираном. Его слова приводит ТАСС. Американский лидер выразил уверенность, что США не понадобится возобновлять действия против Тегерана. Он также понадеялся, что стороны урегулируют все вопросы в течение 2 месяцев. Хотя вчерашние переговоры США и Ирана были отменены, и новой даты проведения пока нет. Наниматели штрафуют на солидные суммы, если они не оформят своих работников, рассказали в пресс-службе Минтруда. За подобное наказывали и раньше, но сейчас меры ужесточили. Ответственность может понести не просто должностное лицо, а юридическое, а иногда даже оба. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости, а о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске 25-27 со знаком плюс, в Гродно 27-29 выше нуля, в Бресте 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске 25-27 выше нуля, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте 28-30 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Здравствуйте, с новостями Влад Кучко. Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес Беларуси и президента страны. Он заявил о технике в приграничных регионах республики, которая координирует огонь, и с угрозами потребовал от президента Беларуси убрать ее в течение недели. «Если он этого не сделает, сделаем мы», — заявил Зеленский журналистам в пятницу. Президент США Дональд Трамп анонсировал поездку в Турцию, но не раскрыл возможные сроки. В Турции 7 и 8 июля пройдет саммит НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подтвердил участие Трампа в саммите НАТО. При этом сам американский лидер в своем заявлении в пятницу не уточнил, идет ли речь именно о саммите Альянса. В эти выходные в резиденции Радивиллов проходит юбилейный фестиваль «Вечера Большого театра». За 3 дня зрителям представят 13 разноплановых мероприятий. Организаторы уверяют, что программа фестиваля отличается разнообразием. Здесь соседствуют разные жанры, эпохи и композиторы. Арина Соболенко прорвалась в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине. Она обыграла 62-ю ракетку мира, чешку Николу Бартунькову. В полуфинале Соболенко предстоит выступить против американки Джессики Пегулы, номер 4 в рейтинге WTA, посеянной на турнире под 3-м номером. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону +375 29 103 64 64. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске 25-27 со знаком «плюс», в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте 28-30 выше нуля. О погоде все, а совсем скоро в эфире лучшие моменты с пробудителями.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Вот когда твой бухгалтер правда хорош, важные документы есть, ешь.
3: Он знает, что делать. Здорово. Продолжим тогда такой. Просто фантазия. На индийском суде уже 10-й день не могут вынести приговор, потому что один из присяжных постоянно запарывает танец. Выучит и движение уже. Ну сколько можно?
4: У меня милая. Вовочка спрашивает в аптеке. А у вас есть какое-нибудь обезболивающее средство? А что у тебя болит? Пока ничего. Но папа пошел на родительское собрание.
2: А, хорошо.
3: Скоро будет ушиб всего Вовочки.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: любители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Вчера с женой собирались, одевались по делам, но, в общем, нужно было выглядеть более-менее прилично. Жена там все, там, значит, колготки, чулки, все дела. И я, знаешь, вот смотрю на это, и часто же девчонки жалуются. Вот, в них ходить неудобно, там они что-то рвутся, там вот это все, вот было бы здорово без них. А я, если бы в школе не играл в театре, в школьном, ну, любительском, понятно, я бы не знал, и я бы, знаешь, как многие там мужики такой, да что это рассказать, что я натянул, надел, пошел, в чем проблема? А я надевал колготки для театра. Да. Надевал, когда каждая волосюлька на твоей ноге стремится пробиться сквозь вот этот вот материал, тебе все чешется, ну, понятно, да, что где чешется, все преет, все неудобно. И я-то это на спектакль надел и снял потом, благополучно. А кто-то целый день.
3: В этом ходят.
2: Да, целый день. Там и каблуки, еще, ну, каблуки я в театре не носил, но вот это понимание, которое в школе мне казалось, да, господи, ну, ерунда какая. Вот сейчас, я, знаешь, я прям проникся.
3: Пригодилось, да?
2: Да, вот этим навыком, да.
4: В школе постоянно спрашивали, где вам это пригодится. И тогда казалось нигде. Но жизнь оказалась хитрее. Например, умение быстро списывать. Взрослая версия этого навыка называется «найти информацию за 2 минуты до дедлайна». Казалось бесполезным сидеть 45 минут и делать вид, что внимательно слушаешь. А потом начались рабочие совещания, и выяснилось, что школа готовила именно к этому. Еще пригодилось умение просыпаться по звонку. Правда, ненависть к этому звуку тоже сохранилась на всю жизнь. Отдельный уровень. Физкультура. Не сами упражнения, а способность придумывать убедительные причины, почему сегодня нельзя бегать. Этот навык прекрасно работает и во взрослой жизни. Самое неожиданное – почерк. В школе пугали, что без красивого почерка ничего не получится. В итоге все печатают. Но зато умение расписываться пригодилось для получения зарплаты. Самое смешное – половина школьных знаний забылась. А вот навыки выживания в коллективе остались. И оказывается, школа учила не столько предметам, сколько терпению, стрессоустойчивости и искусству выглядеть заинтересованным.
5: Знаете, вот у нас в школе была учительница по географии, которая заставляла нас все учить. Прям каждый город, каждую страну. Я думала, ну зачем? Ну зачем? Ведь это все есть в картах. Но честно, я благодарна, потому что это создает какое-то понимание мира, где что находится, это во-первых. А во-вторых, вы вообще знаете, как неудобно пользоваться картами? Чтобы понять не соседнюю улицу, а вот различие стран, там, туда-сюда. Ну, пользуйтесь, учите географию.
3: Ребята, еще один маленький вопрос. А что за зарплату расписываться надо?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44. Реклама.
6: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левл Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Итак, какую еду нельзя брать на пикник, то есть оставлять без холодильника? Угу. А, конечно же, спасти продукт от порчи поможет термосумка, да? Так. Туда мы, конечно, уже и можем положить и мясо, и молочку, бутербродики, готовые салаты.
3: Ну, кто ее когда с собой берет?
2: Ну, в целом, да. Есть такое правило 2 часов. Оно значит, что любая готовая еда, оставленная при комнатной температуре или на жаре, более чем на 1,5-2 часа станет биологически опасной, и ее нужно выкинуть. Самыми опасными продуктами, ну, потому что в них очень хорошо размножаются бактерии, принято считать мясные изделия, то есть фарш, паштет, сосиски, вареные колбаски и так далее, молочку, многокомпонентные салаты, то есть в которых много ингредиентов, рыбу, морепродукты и, конечно же, кондитерские изделия.
3: Так, извините, что можно? Ну, то есть, ну, как бы понятно, ничего нельзя, ну, на данный момент получается с собой брать. Есть какие-то продукты, вот, которые точно можно будет с собой взять, что-то съесть?
2: Есть. Хорошо вымытые свежие овощи, фрукты, очень сухое печенье, хлебцы, орешки, сухофрукты. Также, естественно, бутилированная вода и охлажденный чай.
3: Я вот, знаешь, опираясь на опыт своей семьи, когда я еще там жил с родителями, и теперь уже своей семьи, когда я живу отдельно от всего этого, могу сказать, что на пикник нужно взять с собой батю. Батя доест все, что у тебя могло испортиться, и все будет в порядке. Так что бери на вооружение.
2: На заметку.
3: А лучше делать шашлыки. Вот и все. Шашлык с тобой так не поступит. Взял с собой мясо, взял с собой вот этот одноразовый мангал, который многие наши люди умудряются делать многоразовым мангалом. Mm-hmm. Сделал, за собой в пакетике мусор прибрал, уехал. Будет тебе счастье.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске 25-27 со знаком плюс, в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте 28-30 выше нуля. О погоде все, а совсем скоро в эфире лучшие моменты с пробудителями.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. RadiusFM.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот.
1: Для начала начнем с слушателя пармезана.
2: Чего?
1: Слушатель пармезана. А. Человек берет серебряный молоточек, постукивает по головке сыра и по звуку определяет, дозрел ли он. Никакой мистики, только феноменальный слух и натренированное чутье. Такие специалисты работают в итальянских сыроварнях с вековой историей. В общем, там, где производится пармезано, реджано.
2: Если ты подумаешь, что на работе ты какой-то фигней занимаешься в очередной раз, вот посмотри, есть
1: такие. Головки постукать?
2: Да.
1: Похожая история. Дегустатор витамин. Некоторые компании готовы платить на наши деньги примерно где-то 14 тысяч белорусских рублей в месяц человеку, который на вкус определит, правильно ли сбалансирована жевательная таблетка.
2: Очень хорошо.
1: Да, такие вакансии появляются на крупных работных платформах. Или, например, парфюмер-ароматист. Казалось бы, нюхать духи – это не работа, но еще какая работа. И есть еще работа для любителей уединения. Например, смотритель острова. Тебе нужно жить на необитаемом тропическом острове, ухаживать за природой, вести блог. 20 тысяч

0: Также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Реклама.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Минчане при оплате за парковку могут нарваться на штраф ни за что. Давайте разбираться, как же не попасть в такую ситуацию. Где же ошибаются водители? Открытые платные парковки работают с 8 до 18. Угу. Если ты ошибочно внесешь плату после 6 вечера, ну, то есть вот когда уже она закрывается, то денежные средства за стоянку транспорта в этой же парковочной зоне будут засчитаны на следующие сутки с 8 часов утра. Ну, это, знаете, ситуация, когда билет купил на 12, и, ну, и там перепутал.
3: Да, это похожая ситуация, но, с другой стороны, эта парковка считается платной до 18.00, а после 18.00 она уже бесплатная. Да, и на выходных она тоже бесплатная, но об этом просто надо не забывать. Твои денежки поступят на счет завтра, но от этого толку никакого нет, завтра-то тебя там уже не будет.
4: Ну да.
2: Еще водители могут ошибаться в процессе оплаты из-за неопытности. Кто-то вводит цифры не регистрационного знака собственной машины, да, а которые указаны на информационном стенде в качестве образца.
4: Ой, ну там реально сложно процесс проводить.
2: Другие зачем-то используют в написании номера автомобиля лишние знаки, да, хотя это нужно делать одной сплошной строчкой. Ну, это как бы деньги-то переведутся, но сам факт оплаты не будет подтвержден в базе данных, а ты станешь неплательщиком. За это предусмотрен штраф в одну базовую величину или в 45 белорусских рублей.
3: Это вот, знаешь, вот мы сейчас смеемся, что человек образец какой-то ввел. Знаешь, ну, не разобрался в вопросе, поторопился. А я помню, как-то заполнял договор аренды жилья. Ну, и знаешь, там стенд, стол, вот эти все всякие образцы там висят. И, значит, у меня листок, мне надо его заполнить. Я смотрю в образец, вижу в образце. И Иванов Иван Иваныч. Ну, я понимаю, это образец. Ну, я же не дурак, да? Я туда вписываю свое, и фамилия, имя, отчество. Ну, я взрослый человек, у меня все в порядке. А вот дальше все, что в образце, я переношу в свой бланк. И адрес, и площадь жилья, и вот это все. Даже не стрельнуло ничего в голове. Васька, 37 годиков.
4: Так просто что человек самостоятельный.
3: Будь внимателен.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Здравствуйте, с новостями Влад Кучко. Руководитель Минздрава Александр Хаджаев сообщил, что состояние здоровья пострадавших в Брянской области граждан после хирургического вмешательства остается стабильным. «Надеюсь, что послеоперационный период также будет протекать достаточно позитивно», — добавил министр. Дональд Трамп в центре скандала. Выступая перед республиканцами, он неожиданно вспомнил, что премьер Италии Джорджа Мелони не давала ему прохода на саммите Большой Семерки и умоляла его о совместном фото. А он согласился, но из жалости. Мелони ответила молниеносно. Она записала видеообращение, намекнув, что заявление Трампа – это его фантазии. Новые правила для туристов ввели во Вьетнаме, предупредили в пресс-службе Белави. Изменения начинают действовать с понедельника. С 22 июня для въезда во Вьетнам нужно заполнить электронную карту прибытия. Сделать это нужно в течение 3 дней до вылета, и это бесплатно. По итогам ночных матчей стали известны первые команды, которые досрочно завершили борьбу за плей-офф чемпионата мира по футболу. Ими стали сборные Турции и Гаити. В группе С бразильцы нанесли крупное поражение команде Гаити 3-0, а команда Турции уступила Парагваю со счетом 0-1. Далее коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царской Бай или по телефону +375 29 716 44 44. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. Это были все новости. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа Бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа Бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске и Могилеве +24-26, в Гомеле и Минске 25-27 со знаком «плюс», в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте 28-30 выше нуля. О погоде все, а совсем скоро в эфире лучшие моменты с пробудителями.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Ребят, без намеков вообще, просто сухой юмор. Если бы я получал по доллару всякий раз, когда девушки считали меня непривлекательным, со временем они стали бы считать меня привлекательным.
3: Ладно, хорошо. У меня такая, знаешь, легонькая. Помни, 6 пальцев — это ИИ. 4 пальца. Столяр.
2: Столяр, да.
4: Недавно встретил свою одноклассницу, отличницу. Она теперь работает простой секретаршей. Слушайте, так смеялся, чуть с коробки спицы не выпали.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: У нас с женой есть пара, приятели наши, и вот это такая пара, чтобы ты понимал, у них общая страница в соцсетях.
3: Вечером, ой, это ужасная пара,
2: они, да,
3: простите.
2: Обмениваются телефонами, чтобы посмотреть, кто кому куда писал, друг друга называют пусечки. Не пытайся это переводить, пожалуйста. А, в общем, вот такая пара, и мы часто с женой, ну, немножко по-доброму, конечно, но угораем с них, там друг другу пишем какие-то сообщения, голосовухи записываем, и я перепутал. Я...
3: Или переборщил.
2: Хотел ей... жене отправить какую-то опять смешиночку про них,
3: а
2: отправил им.
4: Вот
2: такой.
4: Больше нет у тебя друзей.
3: Простите, но ты же...
4: Не дружит с тобой.
3: Скажи честно, ты же на самом деле не перепутал.
2: Я, знаешь, я неоднократно пытался поговорить, но там непробиваемая такая пусечка стена, вот такая.
3: Слушай, на самом деле неловких случаев с голосовыми сообщениями просто миллиард.
2: Да.
3: А вот, мне кажется, искусственный интеллект собрал лучшее.
5: Голосовые сообщения — это технология, которая подарила людям новый вид неловкости. Самый страшный момент, когда человек записал голосовое, отправил, и только потом понял, что отправил не тому. Все. Дальше жизнь делится на до и после. Есть еще ситуация, когда кажется, что запись закончилась, а она все еще идет. И вместо сообщения человек отправляет 3 минуты шуршания, обсуждения чужих дел на заднем плане. Отдельный уровень — переслушать свое голосовое. Каждый раз возникает вопрос, неужели у меня действительно такой голос? И сразу хочется извиниться перед всеми собеседниками. Бывает и наоборот. Получаешь голосовое на 7 минут. Включаешь, первые 6 минут человек идет, дышит, открывает дверь и вспоминает, зачем вообще начал записывать. Самое смешное — люди обожают голосовые, потому что это быстрее. Но потом собеседник тратит в 3 раза больше времени, пытаясь понять, что было между шумом улицы и фразой «Ой, подожди». Потому что голосовые сообщения — это единственный формат общения, где можно случайно отправить не только мысль, но и весь свой день.
2: А еще я обожаю голосовые, для которых ты, вот как тот, кто получил, находишь тихое место, чтобы его послушать. Ну, знаешь, чтобы там никого не отвлекать вокруг и прочее. Открываешь голосовуху, а там «Ха-ха, прикольно». У тебя буквы, блин, платные. Ну, напиши мне «Ха-ха, прикольно». Не надо мне записывать такое голосовое.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
6: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
7: Светофор. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
8: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
9: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
10: Давай безлимитный гейминг.
11: Давай. Шеринг.
10: Чатинг.
11: Стриминг.
10: Скроллинг.
11: Киссинг.
10: Лавинг.
12: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
13: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама.
1: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Оказалось, что интенсивная 40-минутная прогулка полезнее, чем 10 тысяч шагов.
3: О, как.
2: Потому что вот эта норма, да, вот эта десятка, которую многие считают здоровой привычкой, на самом деле, как бы это маркетинговый ход. А по мнению экспертов, правильно считается прогулка 40 минут интенсивным шагом, потому что эффект для организма полезный достигнется за счет выбранного темпа. А врачи рассказывают, что грамотное распределение нагрузки способно оздоровить организм и поддерживать его тонус. А вот эта бесконечная гонка 10 тысяч шагов может навредить людям, если у вас, например, нарушение опорно-двигательного аппарата, если у вас лишний вес, да? А вот нагрузка в 40 минут интенсивного шажочка каждый день будет классно.
3: Я вот просто чувствовал, что когда меня жена вытягивала на прогулку, что что-то не так. Понимаешь? Я хоть и не врач, хотя 7 сезонов Доктора Хауса 2 раза, я думаю, что можно считать за какой-то базовый медицинский курс. Мне просто интересно, какие еще дивные открытия нас ждут. Вот 2 литра воды уже не надо. 10 тысяч шагов уже не надо.
4: Кофе можно не бояться, да?
3: Безалкогольное пиво, говорят, полезно для кишечника.
4: Это точно врут,
2: любитель,
4: ребят.
2: Любитель безалкогольного пива.
3: Ну, нет, я жену завел, если бы я любил безалкогольное пиво, я бы кого-то другого завел.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода Бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске 25-27 со знаком плюс, в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте 28-30 выше нуля. О погоде все, а совсем скоро в эфире лучшие моменты с пробудителями.
0: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Бобры строительством плотин сумели победить наводнение в метрополитене Лондона.
3: Класс.
2: Чтобы вы понимали, северная часть Лондона много лет сталкивалась с проблемами затоплений, которые были решены благодаря возвращению бобров в парк в Лондоне. Животные начали активно строить плотины и превратили территорию как бы в естественную губку, которая и удерживала эту воду. Но им удалось сделать то, что не смогли инженеры с помощью дорогостоящих сооружений, ну и, видимо, нескольких лет борьбы с этим всем.
3: Я думаю, знаешь что, Юлька, на место чиновников там нужно посадить бобров. Ну, по крайней мере, на место вот тех чиновников, которые занимаются, да. Я понимаю, когда происходит что-то в первый раз, да, к чему не были готовы. Ну, вот как дорожники, например, и снег зимой. Ну, не готовы, ну, какой-то форс-мажор. Снег и зимой, ну, это странно. А здесь, ты говоришь, это каждый год происходит. Одно и то же. Да, каждый год все затопляется, никто ничего не делает. Бобры такие.
2: Пришли.
4: Да сколько можно?
2: Ну, слушайте. Мы устали.
4: Ребят, с такими выводами, с такими предложениями, пожалуйста, внимание, в эфире на Радиус ФМ Принц Лондонской. Василий Чеховский.
3: Баллотироваться.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Коллегам без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.

0: Друзья с характером в Еврооптике. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.euroop.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Горячее предложение в 3 цены по 30 июня. Формы для мороженого в ассортименте от 6,99. Чистящее средство для кухни Азелит Про 9,59 за 600 мл. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
2: Реклама. Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
3: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели
1: для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Штормовая погода и обильные дожди принесли жителям Гондураса поразительный бонус. Дождь из рыбы.
3: Все великолепно в том, что ты озвучила.
2: Да,
3: все.
2: Да,
3: каждое слово
2: факт.
3: Вкусно.
2: Рыбками оказались завалены и улицы, и дворы. Ну, горожане просто взяли ведерки, пакетики и такие, ай да, на улице собирать. Ну, чтобы вы понимали, это явление для них не новое, да, не новость. Оно обычно происходит с мая по июль во время сезона дождей. И о нем как бы сообщают уже более 100 лет, привлекая всеобщее внимание. Чтобы вы понимали, в чем прикол. Во время шторма, во время сезона дождей, смерчи захватывают мелких рыбок с поверхности воды, поднимают вверх, а после, когда они заканчиваются, естественно, все это поднятое, ну, вниз на землю.
3: Mm-hmm. Ну, это те, кто учатся в школе, те, кто как бы занимаются наукой, они эту тему все знают. Но есть же и те, кто считает это благословением оттуда.
2: Да, да.
3: Сверху. Так вот, мне кажется, что настоящее благословение, это вот когда мужик сказал жене, что, ну, поедет на рыбалку, да, а сам пошел либо с мужиками пить, либо еще чего хуже, там, проводить время в компании какой-то другой женщины. Ты прикинь, время возвращаться домой, у него нет рыбы, ну, потому что он ее тупо не ловил. Дома будет допрос с пристрастием. Значит, он поднимает руки к небу и кричит: «Господи, если ты есть, спаси меня!» И на него обрушивается дождь из рыбы. Все, что ему остается, это собрать ведерки, прийти к жене, сказать: «Вот, я ловил рыбу, как и обещал».
4: Да. Я уже представил это.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Знаменитый гигант на трассе М1 наконец-то ожил. После долгих тестов и доработок зубр начал регулярно выпускать пар из ноздрей. Спецэффект срабатывает раз в час. Но чтобы путешественники не дежурили возле скульптуры в ожидании выхода, для достопримечательности создали отдельный сайт. Пора отпусков стартовала, и работники хотят знать наверняка, когда им ждать поступления отпускных. Нюансы подробных выплат объяснили правовые инспекторы труда. По их словам, сроки выплаты денег зависят от того, как предоставляется отпуск. Если очередь подошла, выплаты обязаны произвести не позднее, чем за 2 дня до начала отпуска. Ремонт мемориального бассейна Линкольна в Вашингтоне, который был инициирован президентом США, оказался сбраком. Уже через несколько дней после заполнения водоема водой на его поверхности появился зеленый налет водорослей. Проект стоил более 14 миллионов долларов. Трамп лично выбирал цвет покрытия и назвал себя экспертом-строителем, который навсегда починил бассейн. Употребляющий определенный вид алкоголя человек становится для комаров привлекательной целью. Риск быть укушенным для него возрастает на 10-15%. Речь идет о пиве. Комары определяют потенциальную жертву по тепловому излучению, запаху пота и концентрации углекислого газа. Мощный выхлоп последнего и привлекает кровососущих. И далее коммерческая информация. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске и Могилеве 24-26 выше нуля, в Гомеле и Минске 25-27 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29, в Бресте 28-30 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире ТОП-ЧАРТ.
4: Наша

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Так, время уикенда пришло, значит, пора отключить уведомления в рабочих чатах, задвинуть подальше все отчеты и сделать приемники погромче. В эфире Радио СФМ главный штурман в океане лучшей музыки — это топ-чарт. Всю неделю ты заходил на сайт radiosfm.by и кликал за своих фаворитов. Ну а я, Кирилл Громов, теперь подвожу итоги этого масштабного голосования. Сразу скажу, интриг сегодня больше, чем в закрученном детективе. Но прежде чем мы вскроем свежие карты, давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. Ее замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай с треком «Ган-ган-ган». На второй позиции располагались красавчики BTS с треком «Swim». Ну а первое место на прошлой неделе досталось Биби Рекса и Faithless «New Religion». Ну а прямо сейчас мы открываем наш парад. На 20-й строчке у нас обосновался яркий белорусский проект Holy Flame со своим атмосферным синглом «Красками». Этот парень точно знает, как раскрасить серые будни в правильные тона. Хотя за неделю он потерял несколько позиций, ведь до этого у него были более крутые результаты, но он вернулся к нам в таблицу, это заслуживает аплодисментов, и мы знаем, настоящие художники не сдаются. Погнали!
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: На 19 месте обосновались легендарные немецкие рок-скеры Tokyo Hotel со своим лиричным синглом How to Love. И кажется, фанаты братьев Каулиц на этой неделе слишком увлеклись просмотром их архивных клипов и забыли проголосовать. Трек потерял одну позицию, опустившись с 18 места. Парни, учиться любить заново придется чуть ниже по таблице. Пока немцы разбираются с чувствами, мы делаем короткую паузу и улетаем за океан. Время топ-билборд. Посмотрим, под что сейчас сходит с ума в Штатах. На 5 месте Bruno Mars, I Just Might.
1: Топ-билборд.
0: 4 место досталось Элли Лангли, Be Her. Под номером 3 Дрейк, Дженнис. 2 место забирает Элла Лангли, Choosing Техас. Под номером 1 Ариана Гранде, Hate That I Met You Love Me. И послушаем мы сегодня мощного вокалиста Тедди Свимса с его душевной работы «Mr. Know It All». В самом чарте Billboard этот парень сейчас занимает 89 место. Тедди поет так, будто знает вообще все секреты этого мира. Давай заценим.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 18-ю строчку сегодня уверенно штурмует наш минский электронный десант. Проект Parrot of Planet с гипнотическим треком «Авистой». Доказывают, что французский вайб от белорусов — это вечный хит. А мы переключаем скорость и запускаем наш музыкальный сканер. Время фреш-прогноза. Мы оцениваем шансы крутейших танцевальных новинок от Элли Фарбен под названием «Heroes of the Night».
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.euroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Горячее предложение в 3 цены по 30 июня. Мороженое пломбир 28 копеек, рубль 85 за 70 грамм. Стиральный порошок Tide Автомат 9,59 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
6: 3 цены, 3 цены.
7: Реклама. Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. +375 29 277 1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
8: Ты слушаешь
9: Топ-чарт
8: Радиус FM.
9: 17-е.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17 месте сегодня расположился мощный интернациональный кооператив. Это Алок, Зиба, инди-рокеры Portugal The Man со своим солнечным треком Dive Into The Ocean. За неделю эти парни совершили сокрушительное падение, потеряв сразу 6 позиций и кувыркнувшись прямиком с 11 места. Да уж, океан нашего голосования бывает штормовым, но мы не грустим, ведь пришло время запустить нашу музыкальную машину времени в эфире «Перемотка». Мы отматываем счетчик на 15 лет назад и переносимся в далекий 2011, время, когда очаровательная Софи Элис Бэкстер заставляла нас двигаться под свой элегантный диско-поп-хит «Can't Fight This Feeling». Слушай.
0: «Перемотка».

0: 16 место нашего рейтинга сегодня занимает британский клубный альянс. Это Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с треком Think About Us. Удача на этой неделе отвернулась также от ребят. Они потеряли всего одну позицию, но опустились с 15 строчки. Медленно сползают вниз, но хаус, бас в эфире по-прежнему плотный. А мы меняем локацию и смотрим, что сейчас крутится в плейлистах на другом конце земли. Разбираем топ Австралии. Там среди кенгуру и серферов на 47 строчке местного чарта сейчас разрывает колонки Dua Lipa со своим вечным супертреком New Rules.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15-я строчка сегодня принадлежит жесткому электронному проекту KDDK и Алекс Альта их мощным басовым треком One in Two. Парни за неделю потеряли одну позицию, так же, как и многие другие, упав с 14-го места. Но эта линия такая, что колонки в студии Radius FM до сих пор вибрируют. Парни, держитесь. А вот готовы ли к штурму хит-парады в треке из фреш-прогноза? Сейчас будем оценивать очень интересный по-настоящему летний сингл от Карли Хук под названием Summer Vibe. Да, летний вайб. Включаем, ловим солнечный лучи, решаем, заслуживает ли этот трек твоего лайка на сайте.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эстрадное.

0: 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
3: Реклама. Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым. 14-е.
4: 14-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте у нас закрепился загадочный проект Airbook со своим завораживающим треком Graceland. Один из главных антирекордов недели среди тяжеловесов. Парни совершили сокрушительное падение, потеряв сразу 6 позиций по сравнению со вторым часом прошлого выпуска, где они занимали высокую 8-ю строчку. Вот так суровая реальность. А на 13 место сегодня поднимается австрийский Deep House дуэт Клан Карусел со своим культовым атмосферным треком Ride.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Ты слушаешь
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12 место сегодня занимает роскошный поп-дуэт немецкой певицы Лиани и харизматичного британца Калума Скотта под названием «Stay». Для ребят неделя выдалась прохладной, они потеряли одну позицию, опустившись с 11-й строчки. Кажется, кто-то не захотел, чтобы они оставались повыше. Пока ребята пакуют чемоданы, мы включаем нашу музыкальную машину времени. Впереди у нас очередная перемотка, мы переносимся в 2018-й, когда поп-принцесса Бритни Спирс взрывала мировые танцполы своим дерзким треком «Womanizer». Поностальгируем под этот легендарный кач.
1: Перемотка.

0: 11-ю строчку сегодня забирает молодой перспективный американец Эбен со своим свежим синглом «Hollow». Парень совершил неплохой камбэк, поднявшись на одну строчку вверх с 12-го места и остановился буквально вот в одном шаге от заветной десятки лидеров. Очень мощно, я считаю. Ну а мы на пару минут берем курс на Лондон, чтобы узнать, какие треки сейчас штурмуют авторитетный британский UK Singles Chart. На 5-м месте в этой таблице Майкл Джексон, «Billie Jean».
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Оливия Родриго «The Cure». Ариана Гранде забирает 3-е место в этой таблице «Hate That I Made You Love Me». Под номером 2 Сэм Фендер и Оливия Дин «Rain Me In». И номер 1 Тейлор Свифт «I Know It, I Know You». Наше же внимание привлекла 93-я позиция британского рейтинга. Туда ворвался стильный тандем Jonas Blue & Malive и гипнотический трек «Edge of Desire». Не переключайся, ведь впереди нас ждет второй час эфира, высшая десятка лидеров и имя главного победителя. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. С каждым годом доходы от медицинского туризма растут кратно. За оказанием квалифицированной помощи в нашу страну едут из 158 государств мира. Чаще всего за услугами медиков обращаются граждане России, Казахстана, Латвии, Туркменистана и Китая. Среди самых востребованных направлений – трансплантология, онкология и иммунотерапия. В Беларуси проходит второй резервный день сдачи ЦТ и ЦЭ. 340 абитуриентов сегодня пишут или уже написали тесты по всем предметам, кроме белорусского и русского языков. Экзамены проходят для тех, кто по уважительной причине пропустил основные дни и теперь пишет именно те предметы, на которые был зарегистрирован заранее. Самыми популярными предметами стали математика, физика и биология. Президент США Дональд Трамп заявил, что не является поклонником Украины, за исключением украинских женщин, которые выигрывают конкурсы красоты, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». По данным авторов издания, это высказывание прозвучало во время одного из совещаний в Белом доме, однако когда именно это было, не сообщается. Нутрициологи рассказали, почему клубника не просто вкусное летнее лакомство, но и продукт, обладающий пользой для организма. Клубника представляет собой ценный источник витаминов и минеральных веществ. В 100 граммах ягод содержится 65 миллиграммов витамина С, показатель выше, чем у ряда цитрусовых культур. Порция свежей клубники массой 200 граммов способна обеспечить суточную потребность организма в данном витамине. Далее коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царской Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа Бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа Бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода Бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 26-28 со знаком «плюс». В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью 15-17 со знаком «плюс», днем плюс 31-33. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
9: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона Кирилл Громов, и прямо сейчас мы заходим на территорию настоящих тяжелобесов. Впереди элитная десятка, где каждый клик решает судьбу артистов. Открывает топ-10 сегодня стильный проект Альберта Брайта со своим диким треком «Wild».
10: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт?
10: Топ-чарт?
0: Радиус FM.
10: Радиус FM.
0: Десятое.
10: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятую строчку зафиксировали, ну а теперь давай заглянем в стриминг и узнаем, что чаще всего крутит на повторе. Это чарт Яндекс.Музыки. Там на высоком втором месте сейчас вовсю наводит суету зажигательная Мия Бойко со своим вирусным треком «Экспонат». Это невероятный замес, который рвет все социальные сети. Давай послушаем, как звучит этот кач.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 9-м месте сегодня расположился легендарный дедушка Future House, Don Diablo и проект Fits and Tantrums и их трек Radio Baby. Этот хит потерял за неделю две позиции, опустившись с 7-го места в прошлом часе. Видимо, батарейки в этом радио малыше слегка подсели, но в девятке они держатся уверенно. Ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз, и здесь у нас играет Sony Fodera и новая работа Feel Again.
1: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку нашего топ-чарта сегодня занимает интернациональная сборная от команды Hunter X и их сингл Golden. У ребят неделя выдалась сложной, трек потерял две позиции, опустившись с шестой строчки прошлого часа. Золото потускнело, но парни все еще в топе. Но сейчас пришло время расчехлить наши музыкальные архивы в эфире «Перемотка». Наш радар настроен на 2009 год, когда Паул Харрис и диджей Дада заставляли кружиться всю планету под свой клубный трек «Stereo Flow». Давай вспомним этот безумный энергетический заряд.
0: Перемотка.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
7: Чего так напрягаемся?
8: Зачем тратить столько времени?
9: Зачем куда-то ехать?
10: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
11: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
12: Седьмое.
13: Седьмое место.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте сегодня обосновалось яркое космическое трио. Это Kung, Theophilus London и Mind Enterprises и их диско Hit Galaxy. Для парней неделя выдалась, конечно, неудачной. Трек потерял 3 строчки, улетев прямиком с 4-го места прошлого часа. Ну а мы оперативно включаем наш глобальный поисковик «Обзор Shazam». В мировом топе прямо сейчас на 5-й позиции «Usual», а также «Ultra Nate» «I'm Moving to the Sun».
2: Обзор чартов «Shazam».
1: Под номером 4 Usual и Solto «Jamaica». Третью строчку забирает Кюршат Кахраман «Benny O». Вторую строчку забирает Эндрю Бачелли «Дэвид Гетта» «More Than A Game». Шакира и Burna Boy «Короли» на этой неделе в этой таблице «Дай-дай» Али Джафар. Наше внимание привлекла 51-я строчка мирового Шазама. Туда уверенно вернулись зажигательные Дженнифер Лопес и Питбул со своим бессмертным треком «On the Floor». Качает, как первый раз.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.
3: J-Lo. Я душа, но и мана.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Шестую строчку сегодня занимает британский поп-артист Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction за неделю потерял одну строчку, сделал шаг назад с пятого места. Фанатки, пора активизироваться. Ну а мы снова запускаем нашу машину времени в финальной перемотке. Мы прямо сейчас переносимся в 2012, когда эпатажный Адам Ламберт выпустил свой монументальный поп-шедевр «Never Close Our Eyes». Этот трек до сих пор заставляет открывать глаза пошире. Слушаем.
0: Перемотка.

Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
3: Реклама. Топ-чарт.
4: Радиус FM.
5: Мы официально пересекаем финишную черту и заходим в зону лидеров. Нашу первую пятерку открывает топ-5 сегодня мощный союз Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Их работа «Ган-ган-ган» — это серьезное падение. Трек потерял две позиции.

0: FM с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановился Алан Уокер вместе с вокалисткой Изабеллой Мелкман и их шедевр «Broken Strings». Здесь, о порванных струнах души, ребята совершили отличный рывок, поднявшись сразу на две позиции вверх по сравнению с шестым местом прошлой недели. До тройки призеров не хватило совсем чуть-чуть, и перед тем, как мы узнаем имена главных победителей, у нас есть еще один музыкальный подарок. Встречай проект «Wassel и Ruby» и гипнотический трек «Show Me Your Love». Ловим этот плотный заряд любви.
0: Топ-чарт «Радио СФМ».

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: Вот она, финишная прямая нашего топ-чарта, и почетную бронзовую медаль сегодня забирают корейские суперзвезды. Группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. Внимание, сенсация! Прошлые серебряные лидеры нашего чарта сегодня смещаются на бронзу. Приветствуем экс-вице-чемпионов на третьей строчке.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: Топ-чарт. Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает роскошный дуэт от Биби Рекси Faithless и New Religion. За прошедшую неделю артисты потеряли одну позицию. Обидно, конечно, золотая корона прошлого выпуска соскользнула на второе место. Кому же они уступили трон? Давай разбираться, но прежде мы еще раз услышим нашу топовую десятку. Ее сегодня замыкали Альберт Брайт с треком Wild.
1: Горячая десятка.
2: На 9-м месте располагался Don Diablo и Fits and the Tantrums Radio Baby. Под номером 8 команда Hunter X Golden. Седьмую строчку забрали Kungs, Tapulous London, Galaxy. Zayn сегодня под номером 6 с треком Die for Me. Под номером 5 David Guetta, Teddy Swims и Don't Say Die. Gun. Четвертое место сегодня забрали Alan Walker, Isabella Melkman, Broken Strings. Под номером 3 BTS, Swim. Серебро сегодня у Биби Рекси и Faithless, New Religion. И наш новый номер один, абсолютный чемпион этой недели, главный триумфатор Avalon Rockstone со своим взрывным треком Vertigo. Этот трек сходу совершил безумный прыжок на самую вершину. Настоящее головокружение от успеха. В принципе, о чем поется в песне. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к концу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by. Голосуй за своих любимчиков и сам формируй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Всем пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Брест принимает второй международный форум союзного государства. Он приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и будет длиться 3 дня. Сегодня проходит заседание молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси и России. В начале мероприятия его участники возложили цветы к вечному огню Брестской крепости. Европейцы ищут возможности восстановления политических контактов с Россией. Участники Евросоюза согласились, что переговоры нужны, и спорили только об их формате. Президент Франции Эммануэль Макрон требовал пригласить к участию Великобританию. Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что в европейскую команду должны войти лишь 3 главные континентальные страны. Но глава польского МИД Радослав Сикорский потребовал участия Польши в переговорах с Россией по Украине. Он предложил вести переговоры с Россией либо через закрепленные договорами ЕС институты, такие как председатель Европейского совета, либо создать для этого коалицию желающих. Серьезные скидки объявили столичные универмаги на эти выходные – 20 и 21 июня. Купить с выгодой можно будет различные товары – от обуви или одежды до бытовой техники и ювелирных изделий. Так, например, в ЦУМе объявили скидки до 50% при покупке непродовольственных товаров. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 26-28 со знаком «плюс». В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем плюс 31-33. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 26-28. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Минске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 27-29 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
7: Летняя распродажа в «Марк Формель». Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама.
8: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
9: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
8: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31.
10: Мы говорим вам 4!
11: Да!
8: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
11: Так можно было, да?
8: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

Свежий трек на Радио СФМ. Авалон Рокстон

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Горячее предложение в 3 цены по 30 июня. Формы для мороженого в ассортименте от 6,99. Чистящее средство для кухни Азелит Про. 9,59 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
5: Три цены. Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видеобел.бай.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. ГАИ усилит контроль в зонах массового отдыха граждан в выходные. Наряды ДПС будут выявлять водителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или не имеющих прав. Особое внимание уделят велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности. Накануне выходных гидрологи изучили температуру воды в водоемах. Комфортно ли уже купаться, поделились в Белгидромете. По их данным, температура воды в реках, водохранилищах и озерах находится в пределах от 15 до 20 градусов. Врачи рекомендуют купаться при температуре воды не ниже 18 градусов. Если коротко, то купаться можно, но только любителям освежиться. Примечательный эпизод произошел на чемпионате мира по футболу. После матча болельщики из Парагвая навели порядок на своем секторе, собрали мусор, упаковали в пакеты и отнесли в подтрибунное помещение. Мировое первенство, которое проходит одновременно в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля. Особенность этого чемпионата – расширенный состав участников. Впервые в турнире выступают 48 сборных. В Европе столбики термометров поднялись почти до 40 градусов. Из-за экстремального зноя во Флоренции объявили желтый уровень погодной опасности. Туристы и местные жители прячутся в тени и массово скупают портативные вентиляторы. Раскаленный воздух накрыл и соседнюю Францию. Для страны это уже вторая волна жары с начала года. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 26-28 со знаком «плюс». В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью 15-17 со знаком «плюс», днем плюс 31-33. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 26-28. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Минске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 27-29 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: рекламы.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Рекламная игра «Включаем лето». В три цены. Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейны.

0: Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.
1: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
2: Реклама.
3: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых.

0: выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiosfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Эх, так хочется порой вырваться из городской суеты и уехать в село, сорвать с грядки огурец, подоить корову и лежать на сеновале. Или я одна такая? Если вы, как и я, устали от рутины, то поехали на семейную ферму «Хутор Йодишки» в Браславском районе.
0: Тут есть!
1: Итак, «Хутор Йодишки» — это уникальный проект, и аналогов ему нет во всем СНГ. А реализовала его обычная белорусская семья. Суть такова. Вы приезжаете на ферму и погружаетесь в сельскую жизнь со всеми ее особенностями, ну, пусть даже неудобными. При желании остаться на ночь, вас заселят в деревянный домик, как его еще называют, «Дом ковбоя». Интересно, почему не дом фермера? Ну да ладно. Там вас будут вкусно кормить, а еще вы можете попариться в баньке, сходить на рыбалку, покататься на лошади, посмотреть на ферму. Вся эта красота обойдется вам в 249 белорусских рублей за сутки.
0: Тут есть.
1: Однако проживание не обязательно. Можете просто приехать, чтобы полакомиться натуральным мясом, кисломолочными продуктами, консервацией, медом и выпечкой. Все это органически, собственноручно выращено и приготовлено. Продукты. На хуторе даже есть стейк-хаус. Это, кстати, первый в стране ресторан высокой деревенской кухни. Ну а с ценами вы можете ознакомиться на сайте семейной фермы, ведь там огромный спектр услуг.
0: Тут есть!
1: А что еще по досугу? Есть экскурсии. Хотите просто по ферме, где окунетесь в мир здоровых продуктов? А можно еще посмотреть на Брасловщину или конкретно озера. А может, захотите еще и достопримечательности увидеть. На самой ферме можно поработать в огороде. Ну, вдруг там у вас дачи нет или хотите узнать для себя, как выращивать чистые продукты. А еще можно сходить в контактный зоопарк и пообниматься со зверушками. Для проживающих в усадьбе все это выйдет бесплатно.
0: Тут есть!
1: Эх, село мое, село родное, так и манит своей простотой и чистотой. Кажется, пора мне собирать вещи и уезжать. Тут есть. Точно, лучше всего.
0: Тут есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. В Беларуси вводится административная ответственность для операторов за плохую сотовую связь. Так, операторы должны обеспечить качественную связь в столице, областных и районных центрах, городах и поселках городского типа. Но сроки по охвату территории разные. Так, населенные пункты с жителями в количестве от 50 человек должны покрыть качественной связью в течение уже этого года, а села с населением от 25 человек в 2028. Говорящие столбики установили на пешеходном переходе в Витебске. Их главная задача – повысить безопасность пешеходов и снизить риск ДТП. На этих столбиках используются голосовые и экранные индикаторы, которые напоминают пешеходам о том, что нельзя переходить дорогу на красный свет. Неизвестную рукопись Моцарта нашли в Парижской библиотеке. Она содержала 7 пьес для флейты и арфы. Эксперты назвали документ важным открытием. Он помогает увидеть Моцарта как молодого преподавателя и дает представление о его последнем пребывании в Париже в 1778 году. На аукционе в США с молотка ушел документ за подписью Сталина. На нем была пометка «Совершенно секретно». Его оценили в почти 14 тысяч долларов. На бумаге перечисляется информация о вооружениях, которые планировалось использовать для противовоздушной обороны Таллина, Риги и Варшавы. Документ находится в отличном состоянии, но имеет легкие загрязнения и небольшие пятна, добавили аукционисты. И в завершении. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет тебя на radiusfm.by. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 26-28 со знаком «плюс». В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем плюс 31-33. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 26-28. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Минске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 27-29 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Реклама.
4: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Летус, Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Реклама.
2: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. 16 сезонов под сводами Несвежского замка. Масштабный трехдневный форум «Вечера Большого театра» в замке Радзивиллов официально открыт. На три дня резиденция княжеского рода превратилась в большую сцену под открытым небом. Когда-то в 16 веке именно род Радзивиллов задавал тренд на моду в искусстве. Теперь же Большой театр Беларуси возвращает замку его исторический статус. До конца этого года весь общественный транспорт Минска перейдет на систему оплаты проезда банковской картой. Сейчас закрывают основной вопрос по закупке необходимого оборудования. Период тестовой эксплуатации проходит на троллейбусном маршруте номер 1, а также на автобусах номер 1. Жара из Сахары пришла в Европу. Пиренейский полуостров, Франция, Швейцария, Германия, Италия. Над регионом завис купол с экстремально высокой температурой. Европейцы оказались не готовы к этому. Жители и туристы в Риме оккупировали фонтаны. В кафе на верандах установлены вентиляторы с водяным охлаждением. Кондиционеров не хватает. Люди спасаются от палящего солнца в тени. Паника при отсутствии интернета, ложное ощущение уведомлений и другие симптомы могут свидетельствовать о зависимости человека от гаджетов. Еще один симптом – так называемые фантомные звонки, то есть ложное ощущение вибрации или звука уведомления, когда устройства рядом нет или оно выключено. Это, по мнению специалистов, говорит о формировании патологических нейронных связей и навязчивых состояний. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа Бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа Бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода Бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью +12-14, днем 26-28 со знаком «плюс». В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 27-29. В Минске ночью +13-15, днем +27-29. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем +31-33. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества. Реклама.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 26-28. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Минске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 27-29 градусов тепла. У Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion.

0: На Озон – распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная

Блюз FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С новостями Влад Кучко. Гидрологи изучили температуру воды в водоемах. Комфортно ли уже купаться, поделились в Белгидромете. По их данным, температура воды в реках, водохранилищах и озерах находится в пределах от 15 до 20 градусов. Врачи рекомендуют купаться при температуре воды не ниже 18 градусов. Если коротко, то купаться можно, но только любителям освежиться. Дональд Трамп оказался в центре скандала. Выступая перед республиканцами, он неожиданно вспомнил, что премьер Италии Джорджа Мелони не давала ему прохода на саммите Большой Семерки и умоляла его о совместном фото. А он согласился, но из жалости. Мелони ответила молниеносно. Она записала видеообращение, намекнув, что заявление Трампа – это его фантазии. Новые правила для туристов ввели во Вьетнаме, предупредили в пресс-службе Белавия. Изменения начинают действовать с понедельника. С 22 июня для въезда во Вьетнам нужно заполнить электронную карту прибытия. Сделать это нужно в течение 3 дней до вылета, и это абсолютно бесплатно. Употребляющий определенный вид алкоголя человек становится для комаров привлекательной целью. Риск быть укушенным для него возрастает на 10-15%. Речь идет о пиве. Комары определяют потенциальную жертву по тепловому излучению, запаху пота и концентрации углекислого газа. Мощный выхлоп последнего и привлекает кровососущих. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости на сегодня, и в завершении расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 26-28 со знаком «плюс». В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью 12-14 со знаком «плюс», днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем плюс 31-33. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 26-28. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Минске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 27-29 градусов тепла. У Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса!
3: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: В Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 26-28. В Витебске ночью 13-15 со знаком «плюс», днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Минске ночью 13-15 со знаком «плюс», днем 27-29 градусов тепла. У Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Yearbooks. Gracelands.

0: память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 26-28. В Витебске ночью 13-15 со знаком «плюс», днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Минске ночью 13-15 со знаком «плюс», днем 27-29 градусов тепла. У Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 26-28. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Минске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 27-29 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Бомбы. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
1: level. Лен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.bay и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте Макслайн.бай и по телефону плюс 375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.
3: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
2: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level.
2: Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с

0: Реклама.
1: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства

Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 26-28. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Минске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 27-29 градусов тепла. У Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Дома. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375 25 97 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Максимом ты крути, крути, гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модно

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем плюс 26-28. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 27-29 выше нуля. В Минске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 27-29 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Дуба.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
7: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Yeah!

0: Жители города. Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Реклама.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Могилеве и Витебске плюс 26-28, в Гомеле и Минске 27-29 градусов тепла. В Гродно плюс 30-32, в Бресте 31-33 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: деле неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 175-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Могилеве и Витебске плюс 26-28, в Гомеле и Минске 27-29 градусов тепла. В Гродно плюс 30-32, в Бресте 31-33 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Звук поставим.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радиус FM. Биберекса и Фейтлесс.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода Бэй», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Могилеве и Витебске плюс 26-28, в Гомеле и Минске 27-29 градусов тепла. В Гродно плюс 30-32, в Бресте 31-33 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
2: Сердце на

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода Бэй», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Во второй половине дня по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Могилеве и Витебске плюс 26-28, в Гомеле и Минске 27-29 градусов тепла. В Гродно плюс 30-32, в Бресте 31-33 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.